далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

черным кружевом льются. Как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья совращение малолетнего.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Восемь планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудишь,

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой замечательной радиостанции «Лидер». Радио «Лидер» начинает свою работу в прямом эфире, дорогие радиослушатели. Всем хочется пожелать отличной рабочей недели, хочется пожелать всем отличного настроения, дорогие радиослушатели. И наш утренний эфир, конечно, как всегда, начинается утренней зарядкой. Делайте упражнения, те, которые вам будут говориться в композициях. Если какие-то упражнения вы не можете делать, то, естественно, делайте в своем темпе. Не надо гнаться за победой. Самое главное – участие, самое главное – позитив, энергия, прилив сил. Вы знаете, что я тоже делаю зарядку вместе с радиолидером, вместе с вами, дорогие радиослушатели. И мы начинаем.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

Под музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели, вы настроились на радио Лидер, с вами диджей Светогорский, и мы до 16.00 начинаем наш эфир. Я с вами, дорогие радиослушатели, мы начинаем. Сегодня для вас поют замечательные песни, тоже новый исполнитель, тоже, так сказать, и исполнитель, Жиганчик. Послушаем сегодня классные песни, потанцуем, позажигаем. Поехали.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радио Лидер.
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме! Для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил! Только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный! Гуляем!

Специалист! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Добрый день, дорогие радиослушатели, вы настроились на радиостанцию Едер, с вами диджей Светогорский. С вами сегодня будем танцевать, зажигать и просто чистый бас, никакого лишнего звука, все будет супер. И сегодня мы начинаем классный эфир, дорогие радиослушатели. А я хочу вас поздравить с замечательным праздником, сегодня день арбуза! Надеюсь, у кого-нибудь на столе сегодня заварялся классный, вкусный, сочный и очень сочный, классный арбузик. Поэтому всем классного эфира, дорогие радиослушатели, вместе с арбузом. И мы начинаем, дорогие радиослушатели. Сегодня, встречайте, для вас поет Жиганчик. И первая песня, которую он исполнит, называется «8 марта». Да-да-да, 8 марта – это Международный женский день, это весенний праздник, ну а песня, она как никогда, кстати, в любое время года. Поэтому погнали!

Вот такая песня зажигательная прозвучала в нашем эфире, дорогие радиослушатели. Точнее, она открыла эфир, а я приглашаю к микрофону нежное солнышко. И через пару мгновений ворвется диджей Данчо. Поэтому чудесная чита, нежное солнышко и диджей Данчо помогут мне сегодня вести эфир. А нежное солнышко, если может зайти, микрофон твой. Приглашается на нежное солнышко на эфир. И тебе микрофончик.

0: Пока немножечко ждем, дорогие радиослушатели, хочу сказать, что август месяц, он богат на праздники. 1 августа было 99-летие Ленинградской области, в которой я живу. И 2 числа, вот было вчера буквально, день ВДВ, а сегодня и день дружбы еще был. А сегодня отмечается День арбуза. Я знаю, что это очень сладкий, очень вкусный фрукт. Очень замечательный, очень сладкий. И даже ему есть праздник. Вот я даже удивился, вот какие праздники только не бывают. День смайлика, день поцелуя, день объятий. И хорошо, что действительно... Праздники они есть, потому что праздники они объединяют людей, объединяют как бы интересы. Я знаю, что есть и день радио, и день музыки. Конечно же, эти праздники нужны и востребованы. Мы ждем наших коллег, если, конечно, они смогут, потому что диджей Данчо сказал, что я подойду. И предложил выйти нежному солнышку, но я так понимаю, нежного солнышка нету еще под микрофоном. Я пока поставлю следующую песню. Это будет от Ирай, от Жиганчика.
1: Когда ты среди старых книг найдешь письмо под толстым слоем пыли, ты прочитаешь, пару строк воскликнешь.

0: Это был Жиганчик с песней «Ад и рай». А теперь я передаю эстафетную палочку диджею Данчо, и после джингла МС Данчо он присоединится к нам.
1: Диджей Данчо на связи! Радиолидер! Твоя волна!
2: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радиолидер. Лидер.

Я хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо. Радио.

0: Правил джингл моего приветствия, а с вами я, диджей Данчо, и всем-всем-всем привет, и я передаю микрофон диджею Светогорскому, ставь пока от себя что-то, а я пока что-то подберу.
1: Мы продолжаем слушать Жиганчика. Это будет барабанит по улице дождь. Скоро уже, конечно, это время случится. Это будет время осеннее.

0: Вот такая песня прозвучала. Скажи, пожалуйста, диджей, как тебе песня? Как тебе исполнитель Жиганчик?
1: Классная песня. Вообще прям. Вот, спасибо тебе за такие классные композиции. Ну а я поставлю от себя трек. Это будет Травка зеленеет. SV Music, DJ Симоняник.

0: Вот такой замечательный. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Я уже принял, я поставлю замечательную песню Гарика Сукачева «Напои меня водой».

Так, я вернулся. Диджей Светогорский по техническим причинам не сможет сейчас довести эфир. Вот. Поэтому я сейчас доведу и поставлю я от себя, ну, вот такую композицию.

Вот такой вот мы слушали с вами музыкальный классный трек. Вот. А я пока поставлю от себя что-то. Ну, давайте мы послушаем любимого. Поздно.

Вот такой вот трек прозвучал от меня. Это было любимого поздно. А я поставлю следующую композицию. Будет у нас тоже интересный трек. Милен, румяна красиво.

0: Вот такой трек. Мы послушали с вами. Это был Майлен. Румяна красиво. Теперь мы послушаем Аркадий Кобяков. Это будет вот такой вот трек.
1: Запомни, девушка становится по-настоящему красивой в тот момент, когда она решает быть счастливой, а не удобной. Просто разреши себе, наконец, быть собой. Сияй.

0: Я слушаю с вами. Ну а теперь послушаем вот такую хорошую композицию. Это будет Сергей 72 про доярку.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Да яркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

и все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал на синовалку.

Софьи Ивановны, то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили пой на поляночке, другие кружат мужики. Застарели пой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, доярка, особо груди, что у ней.

0: Ну, во-первых, был, у меня немножко вылетел.
1: Какие груди Бог не дал?
0: Поэтому всякое бывает.
1: Мы все планеты светят ярко. У них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко. Особо груди, что у ней.

0: Ele foi na palhaçada que ideia que esta pode dar. Моя молочная доярочка, какие груди дофигал.
1: Ну а теперь
2: послушаем Мирон Фэрс Гэморни.

была песенка «Мальчик с танцпола» Куприянова. Я напоминаю то, что с вами я, диджей Данчо, с вами, так как у диджея Светогорского по техническим причинам он не может дальше продолжить эфир. Вот, я продолжаю, как говорится, и следующий трек от меня будет «Рябинушка» группы «Рок Острова».

мама, опять твой лик передо мной. Он такой же чистый и святой. Мама, твои глаза глядят с тоской. Твой сын совсем уже седой.

Теперь мы с вами посмотрим. Я сопоставлю, не так много времени осталось, поэтому поставлю где-то две композиции. Послушаем мы с вами Елена Карпук. Не обижайте матерей.

Теперь у меня зовут компетиция. После нее я буду уже с вами прощаться. Это Игорь Николаев, невеста.

Ну вот последний трек от меня отзвучал. А теперь я попрощаюсь с вами. С вами был ваш диджей Данчо. Подменил я Светогорского, выручил его. Всем тем, кто будет после нас вести эфиры, легких эфиров желаю. И отличного настроения. И слушайте. А всем слушателям желаю, слушайте. Радиолидер.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Чтобы там ни

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Так, ну что ж, я вас всех приветствую, драгоценные мои. Да, и как вы уже поняли, сегодня тема нашего эфира «Новинки прошедшей недели». Сегодня у нас с вами 3 августа, 18:04 по Москве. Я очень рада вас всех видеть на своем эфире. Всем еще раз огромный привет. И мы с вами начинаем. Первые 7 новинок будут с прошедшей недели, потому что с позапрошлой, если точнее, мы не успели их озвучить, потому что их было много, а времени было, у нас время, как всегда, ограничено, мы не успели их услышать. Так что первым будет Егор Шип с песней «Веснушки».

0: Так, следующая новинка в нашем списке будет от группы «Интонация», и называется она «Галапузое детство».
1: Славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Опять у меня память плохая. Кнопочку-то микрофона нажимать не надо совсем. Сижу, разговариваю. Следующая новинка у нас будет дуэт Иракли и группа «Метаморфозы». И называется песня «Любовь долго терпит».

0: smoke notes from fire.
1: Так, следующая новинка в нашем списке будет Кейз. И песня называется «Листаю назад». Слушаем.

Так, далее у нас будет много тут народу. Костылева, Брянская и Зиппо. И песня называется «Говори мне о том, что ты чувствуешь».

Так, следующее у нас будет Таня Терешина и Митя Фомин. И называется новинка «Мы же похожи».

Так, следом у нас идет Таня Буланова. Песня называется «Russian».

Так, ну а далее пойдут новинки чисто прошедшей недели. И следом идет новинка Артем Смайл. Песня называется «Жигули».

Так, следующее у нас будет Филатов и Карас и Денис Фёрст. И песня называется Sweet Summer Night. Nice. Night. Ночь. Слушаем.

Так, а далее у нас будет дуэт Махонг и Данте. Песня называется «Космос».

0: училась в школе телевидения рядом с Останкинской телебашней.
1: Все время смотрела наверх, туда, где начинается небо. И мне казалось, моя жизнь тоже будет про рост, высоту. Так и было несколько лет. Съемки лучших шоу, выступления, записи песен. А потом замужество, ребенок. А потом муж ушел, дочь осталась без отца, а я выпала из жизни на 5 лет. Мы остались вдвоем, и нужно было просто выжить и не сломаться. И только недавно случилось чудо. Про такое говорят, мудрость пришла в один миг. И у меня появилось ощущение, что наш мир – это когда сегодня получается чуть больше, чем вчера. Наши маленькие победы, наши большие победы. И это и есть наш космос. Москва не стоит на месте, она растет. И мы растем вместе с ней. И когда я это почувствовала, мы наконец снова начали взлетать.

Так, следом у нас будет также дуэт Нанейма и Лера Лей. И называется новинка «О Чикарии».

с ума, ты будто лавина. Твои карие, глоток дофамина. Их ищу порой, и порой наивно. Ты танцуешь до темна, там где очень дымно. Вокруг сотни копий, ты оригинал. Постучал тебя, оригинал с канал. Запах твоей шеи, будто небо мона.

Двигаемся далее. Далее у нас будет группа «Раса», и песня называется «Маргарет».

Так, ну а я хочу приветствовать всех, кто уже с нами в чатах радио, и тех, кто к нам только присоединяется, всем огромный-огромный привет. И напомню, что я веду свой эфир с Megamix Music Radio. И нас сегодня слушает, сейчас я вам перечислю, так, радио «Музыкальный рай», «Параллельный мир», «Радио Лидер», «Радио Эйфория», «Чистый кайф», «Ночь любви» и «Шипы и розы». Вот так нас сегодня много. И мы с вами слушаем сегодня новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет, давно уже не слышала их, это группа Ливорверс. И песня называется «Пари».

Назначь себе свидание в эту ночь. Скажи, что ты его любишь и ждешь. Года на милой душе твоей брошь. Ты для него ключи от сердца бережешь. В груди надежно запрятан секрет. Там ты его написала портрет. Смотри, любовь тебя ждет у двери, чтоб заключить с тобой пари.

0: и навсегда. Однажды раз и навсегда. Однажды раз и навсегда.
1: Двигаемся далее. И далее у нас будет Романова. И песня называется «Ни шагу назад».

Далее у нас с вами будет, кто тут, Synthetic Hits. И называется песня «Не прошу».

Так не знаю, как вы, а мне показалось, что это нейронка. Я просто сейчас очень часто с ней работаю в последнее время. Ну, может быть, я ошибаюсь. Так, ладно, двигаемся далее. Далее у нас тоже тут много народу. Так, Тимофеев, Курянова и Димусик. Песня называется «Игрушка».

Так, далее новинка будет от Зиппо и Коляныча. Называется она «До конца».

Так, следующая новинка у нас будет от Анжелики Агурбаш. «Я твое лето», Анжелика говорит.

0: Я твое лето.
1: Следующая новинка у нас будет от Бьянки. И называется она «Я машина, я насос». Я, кстати, по-моему, от начала до конца ее не прослушала. Так что, если что, я не виновата.

Так, следом у нас будет новинка от группы «Динамит». Ну, у меня там еще через сколько-то песен еще одна новинка будет от этой группы. В общем, они на этой неделе, на прошлой неделе так ударно по новинкам прошлись. Так, группа «Динамит. Люди, не птицы» называется.

0: Следующая новинка у нас будет от группы «Вирус». Называется она «На максималках».
1: Забудь про звонки.

Следом у нас будет Олег Майами, и песня называется «Au revoir».

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не прошу.

Так, следом будет новинка от Саши Санты. Называется она «Океанами».

Так, ну а я хочу поприветствовать всех, кто к нам только присоединяется, и для тех, кто не в курсе, что по понедельникам, когда у меня идет тематика новинки прошедшей недели, я заказы не выполняю. Так что в любое другое время, к любому другому ведущему, а в моем эфире сегодня заказы не выполняются. Так, ну а мы с вами двигаемся далее по новинкам. Следующее будет от Дмитрия Молчанова и называется она «Пульс любви».

Так, далее у нас с вами будет, кто у нас тут? Далее будет группа «Три дождя», называется новинка «Не смотри наверх». Слушаем.

Так, следующая новинка будет от группы Динамит, что я вам обещала. Вторая новинка от них, и называется она «Может, это любовь».

Так, ну что ж, друзья мои, следующая новинка будет последней в списке новинок за прошедшую неделю, за прошедшую неделю. И это будет Филипп Киркоров с песней «Луиза». Слушаем.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами диджей Евгения и, конечно же, мой любимый соведущий, диджей Кит. Привет!
1: Да, привет, привет всем, кто у нас тут присоединился на наших радиостанциях, а именно на Радио Ленер и на Мегамикс Мьюзик Радио. Всем привет!
0: Мы, конечно, принимаем заказики.
1: Да, в ближайшие 2 часа мы тут будем с вами, друзья мои. И, конечно же, заказики у тебя уже есть, так что можешь выполнить первый.
0: Да, у меня уже первый заказик есть от нашей коллеги Оксаночки. И это, кстати, новиночка.
1: Давайте послушаем, что за новиночка там такая образовалась.
0: А исполняет песню Юта, называется «В глубине твоего сердца».
1: Давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала у уважаемых радиослушателей. Это был заказик от нашей Оксаночки. Вот. И как тебе такая композиция, Вадим?
1: Наиночка, супер, спасибо огромное. Мы тем временем продолжаем. У меня есть заказик. Ну, просили поставить рок, любую композицию. Нате вам, пожалуйста.
2: Вот значит. И не протянул хама Брута, а сгинул на третью ночь.
3: О, а это что ж за хата? Странно, не замечал тут кого. Надо б назайти. Может, нальют по чарке, а то выпили мало. Да и вино не шибко крепкое.

0: Ну что ж, вот такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. Ждем заказики как на Лидере, так и на Мегамиксе. Мюзик Радио, давайте пишите, а мы продолжаем. Женя, что там у тебя есть?
1: А у меня есть следующая композиция, уважаемые радиослушатели, от нашей коллеги Оксаночки. И это будет ария.
0: Ух ты! Давай послушаем.
1: А ария называется «Потерянный рай».

0: А что, все, что ли?
1: Да.
0: Еще не все. Вот теперь все. Вот такая композиция прозвучала. Это был заказик у нас от Оксаночки. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Пару заказиков поставлю, на столбчиком, если не против.
0: Да, конечно, ставь.
1: Один из них будет у нас от Арчонка. Так что слушаем.

0: Такой замечательный трек, прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. Женя, как всегда, тебе.
1: Да, спасибо огромное. Я поставлю следующий заказ для юзера 182.
0: Вот такой. Ну, ставь. Коль так.

0: Вот такая красивая композиция. Я хочу быть с тобой. Прозвучала от нашей Оксаночки. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Романтичный, красивый трек. Спасибо большое. Александр, как всегда, умеешь удивить. А я вот хочу поставить, ты позволишь, еще одну композицию, которая есть у меня. Найдена была ВКонтакте. Я что-то сегодня покопался немножко в ВК. И вот такой жизненный трек я нашел. Я думаю, вы сейчас послушаете и оцените его. Давайте запущу. Буквально давайте насладимся данной композицией.

0: остаются навсегда.
1: Такая замечательная композиция прозвучала в нашем эфире. Кстати, ребятки, девчатки, как вам такая вещица? И, Жень, тебе тоже вопрос задаю. Что скажешь?
2: Да, ты знаешь, очень хорошая композиция. И она, кстати, по-моему, жизненная.
1: Не, по-моему, так и есть, потому что когда все хорошо, народу много, друзья и все такое. А когда проблемы возникают какие-то у тебя, то, извини, половина друзей как не бывало. Остаются единицы. И это, вы знаете, так вот печально, с одной стороны.
2: Да-да-да, я с тобой согласна. А я вот во время эфира закачиваю композиции.
1: Пока закачиваешь, я скажу, что повторные треки мы не ставим. Один раз прозвучало,
2: да, и да, все. Да-да-да-да. А то вот у меня тут просит... А, кстати, он у меня... То, что у меня просит юзер 182, он у меня не качает.
1: Понятно. Ладно.
2: Так вот чувствую есть. Специально. А сейчас я поставлю следующую композицию Игоря Николаева. И это композиция для нашей Оксаны, для нашей Оксаночки. И... Ну, зачем мы ссоримся?
1: Давайте послушаем. Только не ссорьтесь, ребятки.

0: Вот такие, вот такая красивая композиция прозвучала Игоря Николаева. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Голос Юли все-таки прозвучал там, я слышал.
0: Да-да-да-да-да.
1: Поэтому как бы так. А вот по поводу песни скажу, да, крутой трек, на самом деле, спасибо. Вот, сейчас я тут смотрю... По поводу заказика крыльев, я скажу так, что походу этот трек изъят из публичного доступа, его нигде нет. Так что поставить не сможем.
0: Да-да-да-да-да. А это просит юзер 182, и это, кажется мне, что это Витя 27.
1: Да, которому надо выйти. Собственно, вот. Ну, нет, этой песни не могу я найти. Есть карточка вот ВКонтакте. Наташа Берег. Но что-то, походу, той песни, которой надо, не то ее в публичном доступе. Вот так вот. Изъяли ее и все, походу. Так что вот так вот. Будем двигаться дальше тогда с другими треками, если ты позволишь, Женя.
0: Да, конечно, а потом я поставлю следующий заказ, у меня там будет еще.
1: Хорошо, будем двигаться далее, и сейчас послушаем от меня тогда те треки, которые есть у меня в плейлистике. Поехали. Поехали.

0: Немножечко рэпчика почти прозвучало в нашем эфире, ну а мы продолжаем далее с хорошими треками, кстати. Жень, там у тебя вроде бы заказ где-то был, продолжай.
1: Ой, господи, Вадим, у меня их еще знаешь сколько? У меня как еще, ты... помимо вот этого, еще 5.
0: Давай выполняй тогда, я тебя не буду особо влезать в твою часть эфира, давай по заказам.
1: А вот следующий заказ у нас от юзера. Первое слово мне не выговорить, извините, и это привидение. Клен ты мой опавший.
0: Короче, у тебя привидение с мотором?
1: Ну, я не знаю. Первое слово мне не выговорить. Он заказал
0: композицию. Ладно, спускай.

видно слез за каменным лицом. Но даже камень трескается потом. Мужчины тоже плачут. Просто не при всех.

Держись ради семьи, не смей упасть живым. Не надо громких слов, не надо лишних фраз. Мужская боль всегда.

0: Вот такие, уважаемые радиослушатели, прозвучали заказики. Я думаю, что каждый понял свой заказик. Вадим, а как вот ты вот с такого вот маленького плейлиста, что ты можешь выделить?
1: Я могу выделить композицию, которую вот Лиза исполняла, она очень красиво звучала, вышла трек очень красивый, на самом деле, я вот заслушался его, она прям... Это, конечно...
0: Да, вот, Вадим, я тебе говорила за кадром, конечно, что спасибо огромное Лизе Голубевой. Вот. Она исполнила вот эту композицию, и, вы знаете, я за кадром узнала, что она потеряла своего молодого человека.
1: Да, такое случается, особенно когда на специальной военной операции. К сожалению, так и бывает. Ну, а мы продолжаем двигаться дальше, и после паузы продолжим.

0: Так вот, нон-стопщик из наших, из ваших заказиков прозвучал в нашем эфире. Ну что ж, мы продолжаем двигаться дальше с хорошими вашими заявочками. Спасибо большое, что заказики кидаете. Вам осталось буквально 15 минут для того, чтобы выполнить остальное то, что осталось. И я не буду тратить треки в долгий ящик. Женя, продолжай.
1: Да, конечно. У меня еще следующий заказ от нашей Оксаночки, от нашей коллеги с тобой. И вот это будет вот такая композиция.

0: Вот такая композиция прозвучала. Ты мне нужен любой, уважаемые радиослушатели. Вадим, я знаю, что у тебя есть заказик.
1: Да, Слава Нисина, прилетел заказик с радиолидера. И, конечно, послушаем. Они тут свой. Композиция «Мама».

0: Композиция «Мама» и все это у нас Анита Цой, прозвучавшая заявочка от Слава Анисина. А мы потихонечку будем завершать свой эфирчик. Жень, прощаемся и ставим финальный трек.
1: Да, уважаемые радиослушатели, всем огромное спасибо сегодня за заказики. Заказы были очень интересные. И, конечно же, наша смена кончается. Мы вернемся через 3 дня, скорее всего. И, конечно же, на сегодня финальный трек. И это заказ от Славы Анисина. А он попросил поставить композицию Дмитрий Харатьян из кинофильма «Гардемарины вперед». Давайте послушаем.
0: Это прощаемся. Всем счастливо, удачи, пока-пока.
1: Всем пока-пока.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратили снежную в музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И ждут вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
0: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на радио «Лидер» отзвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Радио «Страна талантов», соавтор «Айболит». Принимайте ваш музыкальный заказ.

Заказ также прозвучал от диджея Данчи Котик для диджея Танюша. И далее прозвучит заказ от Сергея Беляева 48 для Снежаночки Черновой, город Тверь.

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бегать?

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

0: Далее прозвучит заказ от диджея Данчо Котик.
1: Где отец-то?
2: Он у меня путешествует по миру.
1: Давно путешествует?
2: Ну, месяца два, три.
1: А кем работает, он знаешь?
2: Он мне говорил, курьеру.

Ради основного таланта, все, вторая болит, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Мастер принимает ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бис!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Дерзкая принимать ваш музыкальный заказ.

выгода, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто

Теневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

0: Радио «Страна талантов», Вячеслав, 61, соавтор «Айболит», принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

временем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

печали, рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.

0: Я пришлю тебе очень в обычном почтовом конверте
1: пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: Королева кот в шляпе, который сидит на радио, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди бурдалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Закете Ивану то, что конюхам, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я и завелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка.

тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: застарели пей на поляночке, тебе я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Джей Данчо Котик, прекрасное нежное солнышко. Влад и Лена, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: И далее кавер от DJ Danch для прекрасного нежного солнышка.
1: Этот вечер только для тебя. Для той, которая подарила мне смысл. Для той, ради которой хочется жить, мечтать и любить. Ты слышишь, родная? Это моя душа. Говорит с тобой.

0: Люблю тебя навсегда.
1: Вот такой вот замечательный заказ прозвучал от диджея Данчо для прекрасного нежного солнышка. И следующий заказ прозвучит для прекрасного нежного солнышка от диджея Данчо.

0: Ну и далее Юляшка, ты лучшая подруга на радио Лидер.
1: Да, это песня для тебя, для самого важного человека. Юляшка, послушай.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

Вот такой вот замечательный кавер прозвучал от диджей Данчо для прекрасного нежного солнышка. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами ровно на 3 дня на Радио Лидер. Мы услышимся с вами ровно в 22:00 на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ранние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею